0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: Основано на реальных событиях.
3: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компания жоқ.
2: От авторов фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Қазақ радиосы. Жастардың жан серігі.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Казахстан и Израиль готовят соглашение о безвизовом режиме. По словам посла Израиля, он может заработать в начале нового года. Также стороны обсуждают возобновление прямого авиасообщения. Параллельно Казахстан, Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан работают над проектом Turkic ID. По задумке, граждане пяти стран смогут пересекать границы друг друга по удостоверению личности без загранпаспорта. 400 квадратов несанкционированной свалки загорелось в Карасайском районе Алматинской области. Пожар близ села Коксай локализовали. Сейчас пожарные проводят работы по рекультивации территории и засыпают очаги грунтом. 82 человека погибли при обрушении золотого прииска в Судане. ЧП затронуло несколько соединенных между собой шахт. Десятки человек числятся пропавшими без вести. Поисковая операция проходит в крайне сложных условиях. Для разбора грунта и камней спасатели используют только один частный погрузчик. Специализированной тяжелой техники на месте нет. Прииск Аль-Зара – это один из многочисленных кустарных золотых приисков Судана. Такие шахты зачастую не имеют полноценной инженерной инфраструктуры и необходимого спасательного оборудования. Глубина отдельных выработок превышает 30 метров. По предварительным данным, грунт мог потерять устойчивость после сильных дождей. Подорожание золота обеспечило практически весь прирост международных резервов Казахстана. В августе они выросли на 7 миллиардов 250 тысяч долларов. Стоимость золотых активов достигла 55,8 миллиардов долларов. При этом речь идет преимущественно не о поступлении новых средств, а о переоценке золота. Сейчас международные резервы республики достигли свыше 70,5 миллиардов долларов. Цены на нефть продолжили снижаться. Brent опустилась примерно до 104,6 долларов за баррель, WTI до 101,3 долларов. На рынок повлияли сообщения Саудовской Аравии. Страна предложила дополнительные поставки нефти азиатским покупателям через Оман. Это несколько снизило опасения относительно перебоев поставок из региона. Мороженое по корейской технологии. О выпуске в Сеуле в рамках госвизита президента договорились компании Shinlan и южнокорейская Sungwon Machinery. Меморандум о сотрудничестве подписан тремя сторонами – Минсельхозом и двумя производителями. На базе Shinlan создадут компанию Shinlan Engineering. Она займется внедрением и адаптацией современных производственных технологий. Корейская сторона также передаст технологическую инженерную экспертизу. Это позволит создавать новые продукты, соответствующие высоким международным стандартам. Напомню, Казахстан и Южная Корея во время госвизита Токаева в Сеул подписали коммерческие соглашения на 19 миллиардов долларов. Барыс разгромил Ладу в первом выездном матче сезона КХЛ. Встреча прошла в Тольятти. Астанинский хоккейный клуб открыл счет на 18-й минуте. Игра завершилась результатом 6-0 в пользу казахстанцев. Для Барыса эта победа стала третьей в четырех матчах чемпионата. Завтра команда сыграет в Магнитогорске против местного Металлурга. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 444 тенге, 83 тиина. Евро 513, 31. Российский рубль 5 тенге, 27 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане 24 градуса, в Алматы 25, в Уральске, Усть-Каменогорске 19, в Актюбе, Павлодаре, Семей 21, в Петропавловске, Кокшетау, Кустанае 23, в Жезказгане 25, в Карганде, Атырау, Талдыкоргане, Кунаеве 27, в Таразе 29, в Актау, Туркестане, Шымкенте 31, в Кызылорде 33 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Новую цену на нефть заложили в бюджет Казахстана на 2027-2029 годы. Как сообщил в Курултае первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, на уровне $70 за баррель. Заложенная в проект бюджета цена на $10 выше предусмотренная в действующем бюджете. Кроме того, доходы в новом году вырастут на 2,8 триллионов тенге. Основное увеличение ожидается за счет роста экономики и снижения сумм возврата НДС. Спрос на казахстанскую нефть повысила очередная эскалация ближневосточного конфликта. Польская нефтеперерабатывающая компания «Орлен» объявила, что переходит на закупку нефти из Казахстана и ряда других государств, чтобы компенсировать отсутствие поставок из Саудовской Аравии. Как сообщает Рейтер, крупнейший нефтепереработчик Польши, представленный в 11 странах, закупил у нас, в Азербайджане, Норвегии и еще нескольких государствах черное золото для поставок на НПЗ в Польше, Литве и Чехии. Предельно конкретный план действий по совершенствованию действующей системы привлечения инвестиций поручено подготовить Министерству национальной экономики. Премьер провел совещание по повышению эффективности и сопровождению инвесторов. К работе также должны подключиться заинтересованные госорганы и организации. Сегодня главе правительства представили результаты анализа работы по работе с инвесторами. Кроме того, озвучили показатель доведения проектов до вложения средств в экономику страны и ввода объектов в эксплуатацию. Власти хотят сократить сроки согласования инвестпроектов и ускорить их запуск. Новым акимом Жезказгана назначен Мурат Бурибаев. Сегодня его представили активу города. До этого назначения 35-летний аким возглавлял Сатпаев. Этот город тоже не остался без руководителя. Акимом стал Кингербай Смагулов. Ранее он занимал должность руководителя аппарата акима области Улутау. Казахстан и корейская компания YPP Corporation проработают зеленый энергопроект стоимостью около $2 миллиардов. В Восточно-Казахстанской области создадут энергетический комплекс на базе ВЭЭ мощностью около гигаватта. Меморандум подписан в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Корею. Проект предусматривает возможность производства до 55 тысяч тонн зеленого водорода или 310 тысяч тонн зеленого аммиака в год. Командно-штабные учения начались в Мангостауской области. Они проходят на полигоне Оймаша с участием военнослужащих регионального командования «Запад» и сухопутных войск вооруженных сил. Военные отработают вопрос управления войсками, взаимодействия между подразделениями и принятия решений в условиях динамично меняющейся обстановки. Промоутерские торги WBO на проведение титульного боя между Женебеком Алимханулло и действующим чемпионом мира Хамзой Ширазом выиграла крупная британская промоутерская компания. Победная ставка превысила $1 миллион. По регламенту Всемирной боксерской организации призовой фонд разделит в пропорции 75% на 25% в пользу чемпиона. Гарантированный гонорар Алимханулло составит более $250 тысяч, Шираза свыше 75 тысяч. Поединок планирует провести 28 ноября или 5 декабря. Среди возможных мест – Лондон, Бирмингем и Нью-Йорк. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 444 тенге 83 тиина, евро 513 31, российский рубль 5 тенге 27 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков. Ночью 13, днем 24 градуса. В Алматы ясно. Ночью 13, днем 28. В Петропавловске 16, в Актюбе 19, в Уральске, Кокшетау 7, в Усть-Каменогорске 22, в Павлодаре, Тарау-Караганде 25, в Жезказгане, Актау-Кунаеве, Кустанае 27, в Талдыкоргане 29, а в Таразе, Шымкенте и Кызылорде, Туркестане 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Вакцинацию 11-летних мальчиков против вируса папиллома человека планируют начать в Казахстане в следующем году. Об этом сообщил вице-министр финансов Абзалбей Сембегулы. Представляя в Курултае законопроект о республиканском бюджете на предстоящие 3 года, он сообщил, что на сферу здравоохранения предусмотрено 2,5 триллиона тенге. Средства предусмотрены на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами и медицинское страхование. Бейсембегулы подчеркнул, что задача правительства не только финансировать отрасль, но и принимать меры по профилактике заболеваний, а также улучшать конкретные показатели в сфере здравоохранения. Жители Уральска вторую неделю остаются без горячей воды на фоне плановой остановки основного оборудования городской ТЭЦ и возникших при ее запуске вопросов с газоснабжением. Выяснилось, что задолженность теплоснабжающего предприятия за природный газ исчисляется миллиардами тенге. По данным ЖАИХ Теплоэнерго, долг перед Казак Газ Аймах превышает 3,5 миллиарда тенге. Планируется, что 1 миллиард тенге будет погашен до 18 сентября за счет средств местного бюджета. По оставшейся сумме вопрос погашения. Повышение долга в настоящее время обсуждается. В Шымкенте вынесли приговор по делу о незаконном оказании услуг в сфере пластической хирургии. После проведенной блефаропластики потерпевшая полностью потеряла зрение на одном глазу. Подсудимая оказывала услуги в сфере пластической хирургии без соответствующего сертификата специалиста и лицензии. Установлено, что он провел потерпевшую операцию по блефаропластике. После хирургического вмешательства женщина полностью потеряла зрение. Суд признал подсудимого виновным по части 2 статье 322 Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, его лишили права заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью сроком на 3 года. Более чем у 2000 голов крупнорогатого скота выявлен бруцеллез в Актюбинской области всего. Ветеринарные врачи взяли пробы от более 500 тысяч голов, из которых 2048 показали положительный результат. Все больные животные утилизированы. В области также выявлены 5 очагов особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. В селе Курулыс диагностирован лептоспироз, а в селе Шенбертал – тейлероз. Утилизированы 53 головы скота. Введены ограничения. Оба этих заболевания ранее в Актюбинской области не встречались. Лоси попали в объективы фотоловушек, установленных в Байнаульском национальном природном парке. Камеры установлены в рамках совместной работы природного парка и сотрудников докторантов Турайгыров университета. Лось относится к числу самых крупных копытных животных, обитающих в лесах. Несмотря на внушительные размеры, они свободно передвигаются среди густой растительности и нечасто попадаются человеку на глаза. Поэтому кадры, полученные с помощью фотоловушек, представляют ценность для наблюдения за этими животными в естественной среде. Казахские бабушки выступили на New York Fashion Week на национальных образах. Коллекция казахстанского дизайнера Раушан Ануарбековой представлена на Манхэттене. На международной фэшн-сцене они продемонстрировали образы коллекции под названием «Алаша», в которых традиционная казахская одежда сочетается с современными элементами. Проект направлен на популяризацию национального костюма и знакомит зарубежную аудиторию с казахской культурой. Ну а перед показом модели прошлись по улицам Нью-Йорка в национальных костюмах, демонстрируя, как казахская традиция органично вплетается в стиль современного мегаполиса. И последнее. На летних азиатских играх в Айчинагое завершились полуфинальные состязания по современному пятиборью среди женщин. Казахстанские пятиборки Аяна Казбекова, Юлиана Петрова и Диана Щедрова завоевали путевки в финал. Они поборются за медали в полуфиналах группы А и Б. Участницы соревновались в фехтовании, полосе препятствий, плавании и в лазер-ране. Это вид спорта, в котором атлеты бегут дистанцию и стреляют из лазерного пистолета. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 444 тенге 83 тиена, евро 513 тенге 31 тиен, российский рубль 5 тенге 27 тиен. А теперь о погоде на завтра, 18 сентября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 13, днем 24 градуса, в Алматы ясно, ночью 13, днем 28. В Петропавловске 16, в Актобе 19, в Уральске, Кокшетау, Семиюском, Нагорске 22, Павлодаре, Атырау, Караганде 25, в Жезказгане, Актау, Кунаеве, Костанае 27, в Ладокургане 29, в Таразе, Шымкенте, Казларде, в Туркестане 32 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
3: Редактор Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама. Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Курс доллара изменили в бюджете Казахстана на 2027 год. Сегодня в Курултае правительство презентовало проект бюджета на предстоящие три года. Азамат Амрин рассказал, что ранее на следующий год курс доллара составлял 540 тенге. Однако в этом году при планировании бюджета цифру решили изменить на 480 тенге. По словам вице-министра, средний курс с начала текущего года составляет около 478 тенге за доллар. Этот показатель стал одним из ориентиров при расчете бюджета на следующий год. В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды World Business Consulting. Жительница Астаны, являясь директором шестого уровня, с августа по сентябрь 2020 года руководила финансовой пирамидой и привлекла деньги вкладчиков. В результате ее действий двум потерпевшим причинен материальный ущерб в размере около 8 миллионов и 15 миллионов тенге. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. В Павлодарской области проблема кадрового обновления в сфере образования особо остро стоит на уровне школьных руководителей. 15 школ региона остаются без директоров. Основная их часть образовалась в летний период в связи с переездом директоров школ в другие населенные пункты. Особенно эта проблема актуальна для школ в сельской местности, пишет Казинформ. По словам специалистов, для привлечения кадров на руководящие должности в сельских школах начался пересмотр предъявляемых требований. Предусмотрено снижение требуемой квалификационной категории для директоров малокомплектных школ с педагога-эксперта до педагога-модератора, а также сокращение требования к педагогическому стажу работы с 5 до 3 лет. Жители нового микрорайона Атырау два года ждут подключения света и воды в микрорайоне Кайнар. Часть из 400 семей уже заселились в построенные дома, однако вынуждены пользоваться электроэнергией от генераторов и покупать питьевую воду, сообщает Казинформ. По словам самих жителей, при предоставлении земли в порядке очередности им обещали подвести инженерные коммуникации, но проблема доступности электроэнергии, питьевой воды и газа так и не решена до сих пор. В городском отделе строительства задержку работ объяснили оформлением необходимых документов. Представители акимата заявили, что работы по прокладке инженерных сетей полностью завершены, а подключение планируется осуществить до наступления зимы. Полиция Алматы усилила контроль за соблюдением водителями требований по пропуску пешеходов. С начала года в городе зарегистрировали около 2000 ДТП с участием пешеходов. В результате 24 человека погибли, более 2000 получили различные травмы. В настоящее время во всех регионах Казахстана проходит профилактическая акция «Пешеход». Стражи порядка проверяют соблюдение водителями требований по предоставлению преимущества пешеходам на переходах. Полицейские также проводят профилактические мероприятия в школах. Алматы временно изменят схему движения 10 автобусных маршрутов в связи с проведением мероприятий ко дню города. Сегодня с 10 часов вечера до 24.00 21 сентября будет полностью перекрыто движение автотранспорта по улице Тулеби на участке от проспекта Назарбаева до проспекта Аблайхана. Горожанам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании своих поездок. Новый мурал появился на Теренкуре в Алматы. Его приурочили ко дню города и 15-летию Алматы-марафон. Работу разместили в туннеле под проспектом Аль-Фараби, одном из популярных маршрутов для пробежек, тренировок и активных прогулок. В основу композиции легла тема движения и массового спорта. Исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» организатора Алматы-марафон Салтанат Казыбаева сообщила, что следующий забег состоится 27 сентября. В нем примут участие 16 тысяч человек из более чем 60 стран мира. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 444 тенге 58 тиен, евро 513 тенге 31 тиен, российский рубль 5 тенге 27 тиен. А теперь о погоде на завтра, 18 сентября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 13, днем 24 градуса. В Алматы ясно, ночью 13, днем 28. В Петропавловске 16, в Актобе 19, в Уральске, Кокшетау, Семейском, Нагорске 22, Павлодаре, Атырау, Караганде 25, в Жезказгане, Актау, Кунаеве, Костанае 27, Талдыкургане 29, в Таразе, Шымкенте, Казларде и в Туркестане завтра 32 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Ежегодно в сентябре в Алматы широко отмечается День города. В честь этого праздника Акимат организует для жителей и гостей Алматы масштабные праздничные мероприятия различных форматов. По традиции, основные площадки, посвященные празднованию Дня города, будут расположены на площади Астана, площади Абая, пешеходных улицах Панфилова и Жебекжиле, а также на площади перед Театром традиционного искусства Алатау. Кроме того, праздничные мероприятия охватят все районы города. В этой связи в 8 районах Алматы также будут организованы праздничные площадки и районные мероприятия. Основные мероприятия в рамках празднования Дня города пройдут 19-20 сентября. Всего в течение сентября в Алматы в рамках празднования Дня города планируется провести около 300 культурных, спортивных, развлекательных и других праздничных мероприятий.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.